0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Радио Ваня. Лето. Отпуск. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Проект «Костромы по благоустройству» еще одного участка набережной участвует во всероссийском конкурсе. Госдума приняла закон о раскрытии условий банковских услуг. Всем привет на Радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. Проект благоустройства участка набережной от Костромского Кремля до улицы Горной подан на 11-й всероссийский конкурс Минстроя, передает пресс-служба городской администрации. Напомню, что в прошлом году Кострома уже побеждала с проектом «Течение времени», получив 68 миллионов рублей на работы у нового речного причала. А вот новая заявка предполагает создание входной и прогулочной зон, а также пространство для мероприятий с амфитеатром. Отмечается, что итоги конкурса подведут в конце июля – начале августа этого года. Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон, обязывающий кредитные организации раскрывать информацию об условиях предоставления услуг, включая переводы через СБП и использование электронных средств платежа. Как сообщают «Известия», исключением станут электронные кошельки. Все сведения должны будут размещаться в отделениях банков и на официальных сайтах. Отмечу, что документ вступает в силу с 1 сентября 2027 года. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации Радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: это было?
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 10 июля отмечается день рождения футбольного свистка, день котенка, день полета на зонтике, день сбора черники и день Николы Теслы. Я так понимаю, день рождения у Николы сегодня.
2: Совершенно верно, да. Родился Никола в маленькой хорватской, сербо-хорватской деревне в 1856 году, как раз 10 июля. Гениальный американский изобретатель, да, сербского происхождения, потому что позже он переехал в Штаты, обладал феноменальной визуальной памятью, спал не более 2 часов в сутки, считал, что бесполезно тратить время на сон, потому что столько идей в голове роится. Тесла появился на свет во время мощнейшей грозы, из-за чего акушерка в шутку назвала его «дитя тьмы», на что мать ответила: «Нет, он будет дитя света». Ученый не имел семьи, панически боялся микробов, жемчуга и маниакально делил все окружающие его предметы, включая порции еды, на три. Теслу преследовало обсессивно-компульсивное расстройство. Он всегда обходил здание отеля, где проживал, вокруг ровно 3 раза, прежде чем войти внутрь.
1: Ну, мне кажется, что у всех гениальных людей есть какие-то
2: странности,
1: да, назовем их так. Но они ничуть не мешают им совершать великие открытия.
2: Да, и жемчуг вызывал у него действительно физическое отторжение своей формой, фактурой и цветом. Из-за этой фобии ученый наотрез отказывался общаться с женщинами в жемчужных украшениях и мог отправить секретаршу домой, если она приходила на работу в жемчуге.
1: Да, если ваш муж не дарит вам жемчужные сережки, вы узнаете, может, у него такое же расстройство, как у Теслы. Может, он гений, просто у него с жемчугом не сложилось.
2: Задолго до появления современных технологий в 1926 году в интервью журналу «Кольерс» Тесла в деталях предсказал создание беспроводных устройств связи, ну, то есть прообразов нынешних смартфонов. Доказал превосходство переменного тока над постоянным, что позволило передавать электрическую энергию на гигантские расстояния с минимальными потерями. Изобрел двигатель на переменных магнитных полях. Он стал основой для большинства промышленных станков, вентиляторов, насосов и огромного количества самых разных бытовых приборов. То есть Никола Тесла — это человек, который помог человечеству жить еще комфортнее, удобнее и легче.
1: Эх, жаль, что Никола не живет в наши дни. Нам бы борщевик извести, он бы точно знал как. Вот я чувствую, что знает.
0: Что это было? Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио «Ваня».
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
4: Росстрой.
5: 770908.
6: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка». Город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет на радио «Ваня», в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Йеллоунайф будет вполне себе тепло. Днем температура воздуха поднимется до плюс 20. А вот в Костроме настоящее лето и жара. Днем до плюс 30, ночью до плюс 21 градуса. Облачно с прояснениями. Тем не менее, осадков синоптики не обещают. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного пониженное. 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 56%. Согласно сервису «Яндекс.Погода».
9: Коль готовить не хотите? В «Поварешку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварешка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
7: Радио «Ваня». Отличная погода.
10: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня пятница, впереди выходные, будем отдыхать, наслаждаться, а мы так и вообще будем целую неделю еще после выходных отдыхать. В отпуск мы с Алешкой уходим. Вот такое неожиданное счастье привалило для нас, и надеемся, что и для вас, ну, чуть-чуть отдохнете, в своих мыслях, как говорится, поковыряетесь, а может быть и не только в мыслях. Вообще каждый человек хоть раз домечтал найти какой-нибудь клад, ну, или выиграть в лотерею. Ну, или неожиданно, чтобы свалилось какое-то на него богатство в виде, не знаю, там, оставленного наследства, да, там, богатым дядюшкой, дедушкой.
1: Ну, такой, оставил такой и отбежал в сторону, Австралии.
0: Самое интересное, что у некоторых это даже и сбывалось. Мы сегодня решили поговорить о неожиданном богатстве. Вот так вот раз, шли-шли и нашли 1000 рублей. Ну, а что, стали немножечко богаче? Стали. Ну, или, например, сшили смешного медведя, выставили его в интернеты ваши вот эти вот, а его раз и купили за 5000. А потому что сказали, какой милый мишка, а продайте его нам, пожалуйста. А вы говорите, нет, он не продается, это же ручная работа. А человек говорит, любые деньги. А ты говоришь, 5000. И он говорит, давайте. Вот, например, тоже, так же тоже бывает. Или я вот, например, помню, во времена, ну, скажем так, постсоветского, на постсоветском пространстве у нас был клуб во дворе, детский клуб. И мы там периодически устраивали чаепития, но не бесплатные. Мы, значит, каждый что-то пек дома, и у нас была такая ярмарка, да, мы приходили и там своими кексами, хворостом и всем торговали, и люди, которые приходили, могли купить чай и булочки. Да, вот мы такие вот организовывали. Тогда еще не было всего вот этого вот обязательно там санкнижки, вот эти вот все. Нет, дети напекли.
1: Сами бледненькие стояли, держась за стеночку, да, чтобы
0: не упасть?
1: Почему
0: же бледненькие? Нет,
1: тоже
0: мы ходили. Ну, мы, во-первых, мы ели, во-вторых, у нас там рядом был кафетерий, там продавалось чудное мороженое с кленовым сиропом. И мы, естественно, ну, там, меняли одно на другое.
1: Приятные воспоминания о канадском детстве Варвары Теодоровны.
0: Итак, друзья, давайте-ка уже ближе к делу. Значит, как вы нечаянно немножечко разбогатели или множечко? Обо всем об этом пишите в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Еще у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня ФМ», там можно оставлять и голосовые сообщения. А еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня», очень просто его там найти и, соответственно, написать.
1: Ну, а автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шопер» от «Радио Ваня».
0: Ух, сколько можно в нее набить богаче.
2: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, возможны разногласия и споры, но благодаря вашей тактичности все дискуссии будут конструктивными.
2: Овны мужчины, вам нужно действовать предельно осторожно, чтобы не потерять то, что вы так долго создавали.
1: Тельцы женщины, будет возможность встретиться с друзьями, пообщаться с людьми, которых вы давно не видели.
2: Тельцы мужчины, день благоприятен с финансовой точки зрения и в романтических отношениях также может принести перемены к лучшему.
1: Близнецы женщины, некоторые из вас найдут верный способ превратить свое хобби в прибыльную профессию.
2: Близнецы мужчины, вам очень хочется обновления всего и вся, а терпения маловато, поэтому не суетитесь.
1: Раки женщины, к вам часто обращаются люди, которые ловко используют других в своих целях. Не разрешайте садиться себе на шею.
2: Раки мужчины, избежать ошибок помогут добрые советы и чужой опыт.
1: Львы женщины, будет возможность реализовать старые идеи и сосредоточиться на разнообразных увлекательных проектах.
2: Львы мужчины, желательно избегать ситуаций, связанных с риском. Удача едва ли вам улыбнется.
1: Девы-женщины, даже привычные дела могут казаться особенно сложными, но, к счастью, найдутся люди, готовые вам помочь.
2: Девы-мужчины, не стоит бояться новых дел. Они будут не так сложны, какими покажутся на первый взгляд.
1: Весы-женщины, вам не приходится стараться, чтобы произвести хорошее впечатление. Просто будьте искренни и ведите себя естественно.
2: Весы-мужчины, избегайте спешки на переговорах, чтобы все решения были тщательно обдуманы.
1: Скорпионы-женщины, стоит быть осторожнее и внимательнее к мелочам. Сегодня легко допустить ошибку.
2: Скорпионы-мужчины, если тщательно обдумывать каждый шаг и пытаться анализировать ситуацию, многое можно изменить к лучшему.
1: Стрельцы-женщины, ничего не предпринимайте под влиянием эмоций. Старайтесь быть более рациональными.
2: Стрельцы-мужчины, наведение порядка в деловых отношениях потребует твердости и решительности.
1: Козероги-женщины, вы импульсивны и нетерпеливы. Однако общение с дружелюбными людьми положительно сказывается на вашем настроении.
2: Козероги мужчины, именно сегодня нужно довести до конца наиболее важные проекты. Не отвлекайтесь на мелочи.
1: Водолеи женщины, многое будет даваться проще обычного. Непреодолимых преград не возникнет.
2: Водолеи мужчины, вам кажется, что вы работаете не слишком интенсивно, но итоги дня вас приятно удивят.
1: Рыбы женщины, не стоит принимать важные судьбоносные решения и давать клятвы и обещания. Сегодня у вас облегченная программа.
2: Рыбы мужчины, наиболее приятным и продуктивным день сложится для тех, кто прямо с утра начнет реализовывать внятно заявленные цели.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Если тебе стало грустно,
3: не забывай меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня пятница, и мы решили повспоминать те моменты нашей жизни, когда на нас свалилось, ну, большое или небольшое, но богатство. В разных его проявлениях и формах. Ирина Храмова отметилась в нашем канале в Максе. Когда я была маленькой, мы ездили с мамой в Анапу, и на газоне нашли там зеленую трешечку 3 рубля. Это было в 1986 году. Тогда это были очень приличные деньги, конечно, радости были полные штаны. Я напомню, что бутылка пива стоила 50 копеек.
1: Ну, а я напомню, что сейчас, если вы увидели деньги на газоне, их лучше не поднимать.
0: Нет.
1: Ну, как моя младшая дочь недавно учудила, увидела 500 рублей на газоне, спряталась за столб и кидала в них палкой. Говорит, мама, я сразу их не взяла в руки, но когда по ним проехал велосипедист, я поняла, что все нормально. Хотя тоже, опять же, они могут быть чем-нибудь опрысканы. А ну, как у тебя сыпь пойдет по всему туловищу. В общем, очень опасная эта история, но мы-то говорим о том, когда еще времена были другими. Моя свекровь, пишет Анна тут же в нашем канале в Максе, живет в Челябинской области, и когда копала огород, город Троицк, нашла две монетки, большие, отдала их нам, мол, вдруг они ценные, вы посмотрите, может, продайте, но они так и лежат в баночке. А я вот сижу и думаю, а может, они стоят огромных денег, а я об этом и не знаю. Анечка, ну так что же проще? Возьмите и проверьте.
0: Делается это очень просто. Погуглите, где в вашем городе находится клуб нумизматов, да, то есть коллекционеров монет. Сходите, они, кстати, бесплатно могут их оценить, ну, прикинуть. Конечно, они занизят цену, но вы поймете, что если речь идет о приличных деньгах, значит, они будут стоить подороже.
1: Да, ну кто-то у нас богатеет деньгами, а кто-то... людьми. Зухра из Стерлитамака.
0: Рабовладелец?
1: Нет. Мой самый большой выигрыш в лотерею – это мои дети. Самый лучший мой проект за всю мою жизнь. Да, действительно, если в них все правильно вкладывать, то потом они вам будут выкладывать. Моя пока только отчебучивает.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Школьная дискотека. Фабрика лед. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: 7 до 11 на радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В образовательных учреждениях Костромы началась подготовка к новому учебному году. В России увеличили объем нагрузки для младшеклассников. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. В Костроме стартовала подготовка школ и детских садов к началу учебного года. Как передает пресс-служба городской администрации, в учреждениях уже ведутся косметические ремонты, обновляются инженерные системы и пищеблоки. А в 5 детских садах по поручению губернатора Сергея Ситникова заменят асфальтовое покрытие. Также по национальным проектам «Молодежь и дети и семья» капитально отремонтируют школу номер 14 и корпус детского сада номер 54. А еще будет обновлен фасад одного из зданий гимназии номер 1. С 1 сентября в российских школах изменится объем учебной нагрузки для учеников начальных классов, сообщает Лента.ру. Согласно новым нормам, общий объем аудиторных занятий для учеников с 1 по 4 классы за 4 года обучения должен составлять от 2966 до 3305 академических часов. Отмечу, что ранее допустимый диапазон был немного шире. От 2954 до 3345 часов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации и радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня пятница, и мы решили поговорить о неожиданном богатстве. Ну а что, хотелось бы, чтобы раз вам и премию дали. Или, например, шел-шел и нашел что-нибудь. Или, может быть, богатый дядюшка оставил вам наследство. Или, может быть, вы разбирали старый сарай, а нашли золотые ложки. Вот Сергей Хапуженков отметился в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Вы, кстати, тоже можете это сделать. Родился у нас сынок Георгий, пишет Сергей. Все его зовут Джордж. И купили мы, значит, старенький домик, начали разбирать веранду, чтобы ее приподнять, там приукрасить. И под полом нашли старинную именную кружку «Джордж» и две серебряные ложки. «Привет моему любимому зайцу, моим деткам и жуковке», пишет Сережа. И фотография ложек и кружки, пожалуйста, вам предоставляется, чтобы вы точно уже знали, что Сережа не придумал эту историю.
2: Я как въедливый профессиональный историк поправлю. На самом деле на кружке написано «Георг», потому что «Джордж» пишется с буквой «и» на конце. А «Георг» — это традиционное имя английских королей,
1: но
2: разумеется.
1: Дело в том, что сынок-то у них Георгий, так что все сходится.
2: Все прямо сходится. Один в один, да. А Анна отметилась в Максе, как-то шла на работу, работала продавцом в магазине элитных напитков, нашла 1000 рублей. Радости было невероятно. Но на следующий день на работе же нечаянно разбила коньяк вот примерно той стоимости, что и нашла. Поэтому вот и думаю, теперь радоваться находкам или же все это заблуждение. Ну, я не знаю, при чем здесь заблуждение, дорогая Анна, но радоваться находкам надо, но и тем не менее всегда им нужно иметь в виду одну простую вещь, да, что если кто-то теряет, то кто-то находит.
1: Ну, если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Это же закон сообщающихся сосудов. И все должно быть в жизни в балансе. Конечно. Евгений, мне вообще не везет в этой вашей лотерее и розыгрыше. Где-то читал, что кто-то в Москве в метро нашел 1 000 000 рублей. Как можно потерять такую сумму? Вот и получается, кто-то теряет, кто-то находит, подтверждает Евгений, собственно, наше все вышесказанное. Да, действительно, так ведь этот кто-то нашел и ведь сдал в правоохранительные органы, нашелся хозяин этой сумки и премного был благодарен. Да, так бывает.
2: Владимир Мурашов в Максе в студенческие годы поженились, родилась дочь, денег было бы мало, до зарплаты оставалось 3 дня, стипендия только через неделю. И, в общем, я иду в магазин с последним стольником, это был далекий 2003, и на сдачу в 5 рублей кидаю в игровой автомат, где крутилось колесико и показывало множитель выигрыша. Без всяких надежд при этом. Выиграл множитель на 200 и пришел домой с 1000, причем мелочью, ну понятно, автомат не выдавал купюры. И жена до сих пор не особо верит.
1: Ну хорошо, не особо верит. А что она, Владимир Сергеевич Мурашов, подозревает в таком случае?
2: Говорит, соседка видела тебя вчера на птичьем рынке. Ты там продавался.
0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать, все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите, техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд», ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Не светло.
5: Застройщик ООО «Замельничный». Личный ручей. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
7: Окна, двери, потолки, Рострой.
8: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
7: Росстрой.
8: 770908.

0: Класс на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка». Город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет на радио «Ваня». В студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Йеллоунайф будет вполне себе тепло. Днем температура воздуха поднимется до плюс 20. А вот в Костроме настоящее лето и жара. Днем до плюс 30, ночью до плюс 21 градуса. Облачно с прояснениями. Тем не менее, осадков синоптики не обещают. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного пониженное. 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 56%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Коль готовить не хотите? В поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
0: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня пятница, и вы нам рассказываете истории о чудесных находках. И Наталья в Максе пишет: привет вам с Урала. Помню случай. Были времена, когда зарплату не давали, работу требовали при этом выполнять в конце 90-х. И вот идем мы с супругом унылые с работы. Очередной месяц не дали зарплату. Думаем, ну чем вот ребенка кормить? Дома шаром покати. И вот вижу я посреди дороги красная бумажка валяется. Приглядываюсь, а это 5000. 5000, пишет капсом Наталья. Это ж такие деньжищи в те времена. Меня ж затрясло от шока. И вот нас тогда эти деньги, ну вот прям спасли в прямом смысле слова.
2: На самом деле есть люди, которым деньги просто как будто на голову падают. И вот одна из таких историй от Ирины Михайловны, тоже в нашем канале в Максе. У меня дочка, пишет Ирина, в детстве постоянно деньги находила. Вот реально ощущение, что ей под ноги их бросали. Причем никому больше из нашей семьи. И однажды мы поехали за грибами. Далеко-далеко в лес. Ей лет 10 было. И вот захотела она под кустик. Села, а рядом лежат 400 рублей по сотке, понимаете? Далеко от города, в глубине огромного леса. Именно ей привалило это счастье. Грибов мы, кстати, тогда много набрали. Ну и деньги навороженные там же в лесу нашли.
1: Виктория Трифонова как-то шла на работу. У меня в кармане были последние 500 рублей. Вижу, сидит человек в инвалидном кресле, ну и просит помощь, деньги. Я, не задумываясь, отдала, положила ему в коробочку свои вот эти последние 500 рублей. По дороге к работе нахожу целых 5000 рублей. Вот так вот помощь другим людям меня отблагодарила. Виктория из города Ставрополь.
2: Ну и еще одно сообщение от Ирины Музы. В 85-м году жили мы тогда в Пушкине, это пригород Петербурга. Дочка у нас родилась, сынишка уже был, стирки было много, квартира коммунальная, и стирать приходилось по ночам. Знаете, моей мечтой стало приобретение стиральной машинки. И вот в один прекрасный день я нахожу в сумочке лотерейный билет. Сейчас, думаю, пойду на почту и выиграю стиральную машинку. И мужу говорю: мне деньгами брать или машинкой? А муж говорит: бери деньги, машинку сами купим. Ригу. Ну, я и пошла. Представляете, выиграла. Нет, не машинку, холодильник, но за 295 рублей. 5 рублей добавила и стала обладательницей 300-ных, собственно, столько и стоила, видимо, стиральная машинка Рига.
1: Я, кстати, прикидываю, да, деньги это были очень серьезные, то есть везение фантастическое по тем временам.
2: А как-то раз повезло вам, спрашиваем мы, рассказывайте в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в телеграм-канале «Радио Ваня FM», в канале «В Максе» «Радио Ваня». Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку шопера «Радио Ваня».
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про находки и выигрыши. Ну, наверняка у каждого в жизни случалась такая история, когда он становился немножечко богаче. Вот, например, Мария Гусева отметилась в нашем канале в Максе, радио Ваня. Меня зовут Мария, я проживаю в Ставропольском крае, город Лермонтов. В детстве был случай, это мне мама рассказывала, я была тогда очень маленькой. Советское время, я родилась в 1975 году, гуляла на улице, а у нас там ступеньки. И знаете, плита боковая после землетрясения, ну, это обычное дело в Ставропольском крае, да, немножечко отошла. Я смотрю, такая красивая бумажка валяется, я бегу к маме, говорю: мама, я лотерейный билетик нашла. А на самом деле это было 25 рублей. Мама говорит: ого, лотерейка, пол моей зарплаты. Ну, как-то так. Вот 25 рублей.
2: А фиолетовые такие,
1: ребенок,
2: да.
1: Я помню прямо. У меня прямо даже сейчас зрительно, вот я его визуально представила.
2: Конечно, конечно.
1: Красивые.
2: А Мила Страхова, очень элегантное сообщение. Скорпионы не из тех, кто получает халяву. Надо трудиться много и грамотно расходовать деньги. Но есть большой шанс разбогатеть через наследство. Я это точно знаю. Подруги советуют выйти замуж за богатенького старичка. А я, вы знаете, боюсь, вдруг он в приступе маразма подушку меня задушит. Лучше уж я буду экономить.
1: Действительно, мило, потому что ваше сообщение — это каждый раз просто какое-то эстетическое наслаждение, да, для ушей и всего остального. И если какой-нибудь старикашка на вас позарится, кого же мы читать будем? Галия Аминова. Я почти никогда ничего не выигрывала, не находила. Ну, видимо, не мое это. Но все же был один случай. Мечтали мы о даче. И купили небольшую, простенькую. Решили порядок сами навести, поменять кое-какую мебель. И вот, двигая старую кровать, увидели на полу маленький подпол. Ну, видимо, хозяева предыдущие соорудили, там типа холодильника. Ну, а он не пригодился, и они сверху кровать воткнули. Мы-то думали, он пустой, а там красивая, дорогая бутылка вина. Видимо, муж хозяйки спрятал и забыл. Вот для нас было удивление. Тут и отметили, да, Галия?
2: Татьяна Черемных ВКонтакте в группе «Радио Ваня». Мама рассказывала, что в детстве я нашла в песочнице старую монету 9 граммов серебра. Родители ее потом использовали для очищения воды. У нас, помню, всегда стояла 3-литровая банка с водой, в которой вот эта самая лежала серебряная монета. А сейчас я передала ее сыну как талисман.
1: Ой, у нас на окне стояла только банка, которую заряжал Алан Чумак и Анатолий Кашпировский с телевизора. Вот. Да.
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
2: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325-370-00-10-153.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
4: Все, что ты любишь, на «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Новый бассейн «Чемпион» в Костроме будет принимать почти 160 тысяч посетителей в год. В России разрабатывают вакцину от аллергии на кошек и собак. Раскрыт секрет популярности советских фильмов. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. Губернатор Сергей Ситников и глава Костромы Олег Балаховец проверили новый бассейн на улице Индустриальной, передает пресс-служба городской администрации. Объект построен с применением быстровозводимых технологий, что позволило сэкономить средства. Площадь комплекса 1500 квадратных метров. Бассейн имеет 6 дорожек по 25 метров. Детское второе дно, тренажерный зал, раздевалки и медицинский кабинет. Ожидаемая годовая нагрузка до 160 тысяч посетителей. Отмечается, что уже набирают детские группы. А еще здесь будут проводить занятия по областной программе обучения плаванию. Также Сергей Ситников поручил задействовать бассейн для абилитации участников и ветеранов СВО. В Сеченовском университете ведется работа над первой вакциной от аллергии на домашних животных, пишут «Известия». Как сообщила сотрудник лаборатории иммунологии Ксения Рябова, препарат от аллергии на кошек уже ожидает клинических исследований, а вакцина от собак – в активной разработке. Также ученые создали тест-систему «Аллергочип РФ» для выявления чувствительности более чем к 120 аллергенам. В будущем планируется выпускать региональные версии тестов с меньшим количеством компонентов, чтобы сделать диагностику более доступной. По словам продюсера Елены Старцевой, секрет долгой любви к фильмам вроде «Иван Васильевич меняет профессию» и «Операция И» в их превращении в общий культурный код. Как сообщает Лента.ру, эти картины стали не просто кино, а языком, объединяющим поколения, а также семейной и новогодней традицией. В празднике зритель ищет не экспериментов, а тепла, устойчивости и понятного мира. Также важна точная работа с персонажами. Герои запоминаются и вызывают доверие. А еще Старцева выделила три фактора – узнаваемость, повторяемость и общность. Редкое качество, когда контент собирает аудиторию всех возрастов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Очень полезный энергетик. На «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 10 июля отмечается день рождения футбольного свистка, день котенка, день полета на зонтике, день сбора черники и день Николы Теслы. Я так понимаю, день рождения у Николы сегодня.
1: Совершенно верно, да. Родился Никола в маленькой хорватской, сербо-хорватской деревне в 1856 году, как раз 10 июля. Гениальный американский изобретатель, да, сербского происхождения, потому что позже он переехал в Штаты, обладал феноменальной визуальной памятью, спал не более 2 часов в сутки, считал, что бесполезно тратить время на сон, потому что столько идей в голове роится. Тесла появился на свет во время мощнейшей грозы, из-за чего акушерка в шутку назвала его «дитя тьмы», на что мать ответила: «Нет, он будет дитя света». Ученый не имел семьи, панически боялся микробов, жемчуга и маниакально делил все окружающие его предметы, включая порции еды, на 3. Теслу преследовало обсессивно-компульсивное расстройство. Он всегда обходил здание отеля, где проживал, вокруг ровно 3 раза, прежде чем войти внутрь.
0: Ну, мне кажется, что у всех гениальных людей есть какие-то
1: странности,
0: да, назовем их так. Но они ничуть не мешают им совершать великие открытия.
1: Да, и жемчуг вызывал у него действительно физическое отторжение своей формой, фактурой и цветом. Из-за этой фобии ученый наотрез отказывался общаться с женщинами в жемчужных украшениях и мог отправить секретаршу домой, если она приходила на работу в жемчуге.
0: Да, если ваш муж не дарит вам жемчужные сережки, вы узнаете, может, у него такое же расстройство, как у Теслы. Может, он гений, просто у него с жемчугом не сложилось.
1: Задолго до появления современных технологий в 1926 году в интервью журналу «Кольерс» Тесла в деталях предсказал создание беспроводных устройств связи, ну, то есть прообразов нынешних смартфонов. Доказал превосходство переменного тока над постоянным, что позволило передавать электрическую энергию на гигантские расстояния с минимальными потерями. Изобрел двигатель на переменных магнитных полях. Он стал основой для большинства промышленных станков, вентиляторов, насосов и огромного количества самых разных бытовых приборов. То есть Никола Тесла — это человек, который помог человечеству жить еще комфортнее, удобнее и легче.
0: Эх, жаль, что Никола не живет в наши дни. Нам бы борщевик извести, он бы точно знал как. Вот я чувствую, что знает.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.
3: Не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка». Город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет на радио «Ваня». В студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Йеллоунайф будет вполне себе тепло. Днем температура воздуха поднимется до плюс 20. А вот в Костроме настоящее лето и жара. Днем до плюс 30, ночью до плюс 21 градуса. Облачно с прояснениями. Тем не менее, осадков синоптики не обещают. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление немного пониженное. 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 56%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Коль готовить не хотите? В поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
6: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, карнавальная ночь и крепкий орешек. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали, как вы уже поняли, художественный фильм.
3: На картинке подсказки два доктора, и явно у них не просто какие-то там отношения, как у коллеги с коллегой, а они друг другу нравятся, более того, может быть, даже и поженятся. И тут их застают дети. Я так понимаю, что это какое-то учебное заведение, и, возможно, это доктор и медсестра, и вот, пожалуйста, идут дети и видят, как...
2: Как двое взрослых людей обмениваются слюной. Ну, это же совершенно очевидно.
3: Вот. Сдадут они их или нет, это еще вопрос десятый. Хотя я, конечно, могу ошибаться. Я вот попыталась эту картиночку поближе придвинуть себе. У меня экран позволяет раздвинуть тачпад, да, позволяет раздвинуть. Действительно, дети. И даже у одной девочки немножечко приоткрыт рот, и она снимает на телефон этих двоих. Смотри. Видишь?
2: Ах, современные детишки.
3: А это значит, что не увернуться им от гнева директорского. Все расскажут, все покажут. Ну, в общем-то, остается только надеяться, что история закончится хэппи-эндом.
2: Да, но тут все зависит, конечно, и от врача, и от медсестры, и от их отношения к этим самым детям. Если
3: неправильно им ставили уколы в попу, дети отомстят. Знаешь, бывает у человека легкая рука, а бывает вот тяжелая, и все. И вот он тогда...
2: Кость бывает широкая.
3: Бывает, да?
2: Ну, да? Ой, там, чего только не бывает.
3: Друзья, художественные фильмы загадали. Еще раз напоминаю вам, автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок два билета на третий этап главных кольцевых автогонок на выносливость РЭК Гран-при Санкт-Петербурга, который пройдет уже завтра, 11 июля, на автодроме Игора Драйв.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, а мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали художественный фильм.
3: На картинке подсказки доктор и медсестра, а может быть это два доктора, проявляют друг другу нежные чувства. А дети, которые появились буквально из-за угла здания, то ли это школы, то ли может быть это действительно какой-то медицинский центр, подглядывают за этой картиной и даже немножечко удивлены. Возможно, эти люди скрывали свои отношения и сейчас, вот, пожалуйста, при свидетелях, целуются.
2: Да.
3: Не будем ходить вокруг да около.
2: А дети там прям вообще в восторге, да? Это как в том анекдоте, да? Бублик, бублик! Кричали ему вдогонку злые дети, даже не подозревая, что Колобок смертельно ранен.
3: А какие варианты ответов вы нам предлагаете? Ну, во-первых, интерны, конечно же, тут же пришел на ум. Но я бы сказала, интерны — это все-таки не художественный фильм, а сериал. А у нас был загадан именно художественный фильм. «Вокзал для двоих» — тоже чудесная картина. Буквально недавно в повторе показывали по телевизору. Вот как это они делают? Как это получается, что вот эти старые фильмы, сколько бы раз их не показывали, и во сколько бы... Ты не можешь просто от них оторваться. Вот эти «Служебный роман», «Осенний марафон», «Вокзал для двоих», да, и вот, все вот эти вот киношедевры.
2: Шедевры, да.
3: И ты смотришь, ты знаешь, что будет каждую минуту следующую.
2: Но часто нам вообще с высоты прожитых лет очень сложно объяснить самим себе, как это в условиях советской цензуры, да, можно было создавать какие-то совершенно уникальные, да, человечные произведения искусства.
3: Да, и один из человечных произведений искусства, я уже его назвала, был загадан сегодня. Действительно, конечно, это «Служебный роман», очень многие догадались. Мы выбрали победительницу в количестве одного человека, и это Анна Андреевна.
2: Дорогая Анна Андреевна, вы получаете два билета на чемпионат кольцевых автогонок на выносливость РЭК Гран-при Санкт-Петербурга. Настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые дети. В программе четырехчасовая гонка на выносливость со звездами российского автоспорта. Уже завтра, 11 июля, на автодроме Игора Драйв. Начало в 14:00.
1: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 10 июля, и по народному календарю отмечается День Самсона.

0: 7 недель ТОЖ. Деньги на улице поднимать сегодня нельзя. Говорят, что они принесут сплошные неприятности.
1: Хорошо, вот если банкомат расположен прямо на улице, я не могу им воспользоваться сегодня?
0: Не роняй банкомат-то, поднимать нельзя. А брать, видимо, как-то все-таки можно.
1: Я такой неловкой.
0: У меня банкомат упал. Если уж так случилось, что он упал, и ты поднял деньги, то их нужно раздать людям, которые нуждаются в них больше, чем ты.
1: Не раздать, а потратить. Так оживить экономику.
0: Нельзя давить своей властью и возможностями на других людей, заставляя что-то делать.
1: Другим тоном это прочитай, пожалуйста, я умоляю, для того, чтобы людям понятно стало.
0: Нельзя давить своей властью и возможностями на других.
2: Еще!
0: Заставляешь.
2: Больше! Хардкора!
0: Не хрюкай. Значит, да. Девушкам нельзя долго смотреться в зеркало. Можно да испортить свою красоту. Нельзя находиться рядом с березами, особенно влюбленным. Сегодня это дерево может навести печаль да тоску в отношениях.
1: Да, и обеспечить вас шикарной синой лихорадкой, например.
0: Не рекомендуется планировать на этот день важные любовные дела. Признаваться в чувствах, приглашать на свидание, делать предложение руки и сердца, свататься.
1: А кто демографию будет поднимать в стране?
0: А, кстати, вы знаете, что запустили сервис знакомств для построения отношений серьезных. Называется он «По любви». И один из основателей сервиса, православный христианин, так вот он уверен, что люди должны знакомиться не просто вот сегодня встретились, а завтра разошлись. И именно поэтому в этом сервисе даже есть ограниченное число лайков. Вы не можете свайпать всех понравившихся вам мужчин или женщин и выказывать им свое почтение.
1: И симпатию.
0: Да, более того, ты заходишь туда, тебя очень сильно со всех сторон проверяют. И потом, когда ты выбираешь какого-то человека, тебе его предлагают по твоим интересам.
1: И справка из налоговой, из диспансера.
0: А хотелось бы. А вот хотелось бы.
1: Хороший сервис, ребята, надо воспользоваться.
0: Надо брать.
3: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы. На радио «Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме увеличат расходы на праздники за счет туристического налога. В Госдуме предложили ввести федеральные выплаты за 5 и 10 лет брака. Раскрыта стоимость дня путешествия по России летом. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. В городской думе приняты поправки в бюджет на 2026-2028 годы, которые предполагают увеличение трат на проведение городских мероприятий. Как передает Кострома Тудей, средства на это поступят от туристического налога, действующего с января прошлого года. Напомню, что за 2025 год в областную казну поступило 23 миллиона рублей. Часть из этих денег уже направили на благоустройство Ботниковского сквера, установку навигации для гостей и светодиодных экранов с картой города. Депутаты Госдумы предложили ввести федеральные выплаты для молодых семей к годовщинам брака. 5 тысяч рублей за 5 лет совместной жизни и 10 тысяч за 10 лет соответственно. Как сообщает «Известия», сейчас подобные меры действуют лишь в некоторых регионах. Парламентарии считают, что такие выплаты помогут укрепить институт семьи. Также там предложили подумать над ежегодной выплатой для многодетных семей. Аналитики подсчитали средние траты на день отдыха в российских городах этим летом. Как пишет Лента.ру, в сумму включены проживание и два приема пищи. Самыми дорогими направлениями стали Петропавловск-Камчатский, Нижний Новгород и Псков – 10-11 тысяч рублей в день. В десятку также вошли Южно-Сахалинск, Калининград, Петербург, Сочи, Владивосток, Великий Новгород и Казань. А вот бюджетнее всего в Барнауле, Кемерове, Астрахани и Сургуте, где день обойдется не дороже 6 тысяч рублей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, возможны разногласия и споры, но благодаря вашей тактичности все дискуссии будут конструктивными.
2: Овны мужчины, вам нужно действовать предельно осторожно, чтобы не потерять то, что вы так долго создавали.
1: Тельцы женщины, будет возможность встретиться с друзьями, пообщаться с людьми, которых вы давно не видели.
2: Тельцы мужчины, день благоприятен с финансовой точки зрения и в романтических отношениях также может принести перемены к лучшему.
1: Близнецы женщины, некоторые из вас найдут верный способ превратить свое хобби в прибыльную профессию.
2: Близнецы мужчины, вам очень хочется обновления всего и вся, а терпения маловато, поэтому не суетитесь.
1: Раки женщины, к вам часто обращаются люди, которые ловко используют других в своих целях. Не разрешайте садиться себе на шею.
2: Раки мужчины, избежать ошибок помогут добрые советы и чужой опыт.
1: Львы женщины, будет возможность реализовать старые идеи и сосредоточиться на разнообразных увлекательных проектах.
2: Львы мужчины, желательно избегать ситуаций, связанных с риском. Удача едва ли вам улыбнется.
1: Девы-женщины, даже привычные дела могут казаться особенно сложными, но, к счастью, найдутся люди, готовые вам помочь.
2: Девы-мужчины, не стоит бояться новых дел. Они будут не так сложны, какими покажутся на первый взгляд.
1: Весы-женщины, вам не приходится стараться, чтобы произвести хорошее впечатление. Просто будьте искренни и ведите себя естественно.
2: Весы-мужчины, избегайте спешки на переговорах, чтобы все решения были тщательно обдуманы.
1: Скорпионы-женщины, стоит быть осторожнее и внимательнее к мелочам. Сегодня легко допустить ошибку.
2: Скорпионы-мужчины, если тщательно обдумывать каждый шаг и пытаться анализировать ситуацию, многое можно изменить к лучшему.
1: Стрельцы-женщины, ничего не предпринимайте под влиянием эмоций. Старайтесь быть более рациональными.
2: Стрельцы-мужчины, наведение порядка в деловых отношениях потребует твердости и решительности.
1: Козероги-женщины, вы импульсивны и нетерпеливы, однако общение с дружелюбными людьми положительно сказывается на вашем настроении.
2: Козероги мужчины, именно сегодня нужно довести до конца наиболее важные проекты. Не отвлекайтесь на мелочи.
1: Водолеи женщины, многое будет даваться проще обычного. Непреодолимых преград не возникнет.
2: Водолеи мужчины, вам кажется, что вы работаете не слишком интенсивно, но итоги дня вас приятно удивят.
1: Рыбы женщины, не стоит принимать важные судьбоносные решения и давать клятвы и обещания. Сегодня у вас облегченная программа.
2: Рыбы мужчины, наиболее приятным и продуктивным день сложится для тех, кто прямо с утра начнет реализовывать внятно заявленные цели.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44», Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
1: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П-325-370-00-10-153.
2: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: Певица Бьянка анонсировала новый трек на фестивале в Санкт-Петербурге. Она поделилась творческой новостью. Ее новая песня под названием «Я машина, я насос» выйдет 31 июля. «Я сейчас в статусе свободной девушки, и я бы очень хотела найти свою любовь. Но это все ерунда, потому что я прежде всего певица для своих поклонников. Я написала новый трек «Я машина, я насос». Он будет самым танцевальным и известным этим летом 100%, заявила артистка. А еще Бьянка рассказала, как критика ее веса стала для нее толчком к настоящим переменам. Певица призналась, что негатив от подписчиков ее задел, но именно он и помог найти мотивацию и изменить себя. Впрочем, сейчас артистка явно в новой форме и в музыке, и в жизни.
2: Тем временем турецкий актер кино и телевидения Керем Бюрсин, известный широкому зрителю по сериалам «Постучись в мою дверь» и «Если сильно полюбишь», дебютирует в российском кинематографе. Ожидается, что съемки первого для Бюрсина российского проекта стартуют в октябре текущего года. Это будет мелодрама под названием «Любовь вне расписания». Премьера намечена на февраль 2027-го. Сюжет пока держится в секрете, но обещана история о сложных отношениях двух людей, чьи чувства оказываются сильнее любых обстоятельств. Напомним, что в 2024 году Керем Бюрсин снялся в турецкой адаптации популярного в России фильма. Речь идет о костюмированной комедии «Холоп. Великолепный век». Сюжет фильма основан на комедии «Холоп» режиссера Клима Шипенко, вышедшей на экраны в 2019 году. В турецкой версии главный герой Мете, его и сыграл Бюрсин, избалованный стамбульский мажор, попадает на перевоспитание в Османскую империю 16 века, где оказывается конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.
0: Звездотека. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: И

0: на радио Ваня.
1: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня пятница, и вы нам рассказываете истории своих обогащений, внезапных и, так сказать, разнокалиберных. Ксюшка Дорохова отметилась в нашем канале в Максе. Однажды вышла я из поликлиники, и было мне немного грустно. Направилась в сторону остановки, и на тропинке валялась пачка от сигарет. Я ее пнула, и мне показалось, что она не пустая. Я подняла ее, открыла, и внутри пачки лежали деньги. 1700 рублей. Это был, между прочим, 2011 год. Я могу вам сказать, что средняя зарплата здесь, в Питере, в то время была где-то около 30-35 тысяч рублей. То есть это очень хорошая сумма. Сначала я растерялась, продолжает Ксюша, а потом решила их потратить и купила себе осенние сапоги, которые проносила почти 5 лет. Всем привет, Ксюша, Ленинградская область.
2: Еще одно сообщение от автомобилистки Алины Юрины. Я часто покупаю лотерейные билеты на кассе в супермаркете и никогда ничего особо не выигрывала. И тут как-то заехала на заправку, думаю, возьму последний раз. Если ничего не выиграю, то все, больше никогда. Время проходит, и приходит мне смс-ка. Вы выиграли 110 тысяч рублей. Я сначала не поверила, пробила билет, реально выиграла. Что, купила новую резину на машину на радостях? Вот то ли заправка помогла, то ли сила мысли, непонятно до сих пор. Ну, то ли вашей машине действительно нужна была уже новая резина, и само провидение на вас снизошло и спустило деньги на...
1: Опять вы людей мистифицируете. Ну, просто же совпадение.
2: Ничего
1: счастливое.
2: Не совпадение. Перестань. Я хочу верить в чудеса, и я буду это делать. А если ты не веришь, то не надо тянуть меня в свою
1: секту. У тебя даже вот голос изменился. Он стал еще более инфантильным, чем был до этого. Ну, вот обрати внимание.
2: Спасибо.
1: И вот короткое сообщение от Виктории. Один раз гуляли с подругой, и я около ларька 100 лото нашла 1000 рублей.
2: Вот ты видишь, опять сверху ей прислали знак, что не надо покупать. Просто возьми и все. Не надо никаких билетов.
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: На радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорили о внезапном богатстве. Как вы вдруг что-то нашли или, может быть, выиграли в лотерею? Еще немного ваших сообщений хочется зачитать. И мне кажется, если бы мы вручали за самое доброе сообщение приз, то это было бы оно. Михаил Михайлов отметился в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Мы с другом помогаем одному детскому дому детский ковчег. По возможности то продуктами, то подарками. Нет, я не хвастаюсь. Просто я заметил, что когда придешь туда, поможешь, сразу после этого как-то в жизни везет. То деньги придут, то еще в чем-нибудь. Поэтому я считаю, богатство случайным не бывает. Просто люди, видимо, когда что-то хорошее делают,

0: Кстати, далеко не всегда такие прекрасные руководители попадаются. Ну, если, конечно, верить версии Василия. И вот в один прекрасный день одна из наших дам приносит мне заявление на увольнение. Я думал, ну, как обычно, кто-то обидел наших бабушек. Спрашиваю, что случилось, кто посмел. Присаживайтесь, попьем чаю, обсудим.
1: Кому дать морду?
0: Да. А она отвечает, да не переживайте, все хорошо. Мне просто больше не нужна работа. Я в лотерее выиграла. И потом по телевизору я увидел репортаж, она выиграла 450 миллионов.
1: И прилагается, кстати, вырезка из газеты того года, 2019-го, на что же потратила деньги пенсионерка, выигравшая в лотерею. Ну что, купила себе квартиру сыну, оплатила лечение мужа, а еще позволила себе купить украшение, о котором давно мечтала. Ну и тогда, в 2019-м, планировала купить загородный дом. Мы от всей души надеемся, что это случилось.
0: Да, и вот почему Василий написал, что он был директором спортивного комплекса, потому что она и спортивный комплекс тоже купила тогда.
1: И теперь она директор.
0: На сдачу от квартиры в центре Петербурга, конечно.
1: Мы сегодня хотим поздравить Сережу Зайцева. Вот какую историю он нам прислал. Было это в 90-х, мне 13 лет, Севастополь, лето, гуляю, жара, так хочется пить, а в кармане 2 копейки и 1, и все. Иду к автомату, а мы все помним, вот те самые автоматы с граненными стаканчиками, которые можно было помыть, и за 1 копейку покупаю себе просто газировку, без сиропа, потому что с сиропом-то стоило 3 копейки. Только я решила отойти от автомата, вдруг на асфальте вижу свернутую денежку, поднимаю, а это 10 рублей, как сейчас помню. Я радовался так сильно, но тихо. Пошел в книжный магазин, куда потратил Сережа богатство, и купил себе книжку по восточным единоборствам. Ну, а на оставшиеся деньги молоко с кефиром, батон и полный стакан газировки, на этот раз уже с сиропом. «Спасибо вам за эфиры», пишет Сергей, и постскриптум. А сумка, наверное, классная?
0: Сереж, ну теперь ты уже сам решишь, насколько она классная, потому что фирменная сумка шопера от Радио Ваня достается сегодня Сергею Зайцеву.
2: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Проект «Костромы по благоустройству» еще одного участка набережной участвует во всероссийском конкурсе. Госдума приняла закон о раскрытии условий банковских услуг. Стала известна неожиданная польза яиц на завтрак. Всем привет на Радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. Проект благоустройства участка набережной от Костромского Кремля до улицы Горной подан на 11-й всероссийский конкурс Минстроя, передает пресс-служба городской администрации. Напомню, что в прошлом году Кострома уже побеждала с проектом «Течение времени», получив 68 миллионов рублей на работы у нового речного причала. А вот новая заявка предполагает создание входной и прогулочной зон, а также пространство для мероприятий с амфитеатром. Отмечается, что итоги конкурса подведут в конце июля-начале августа этого года. Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон, обязывающий кредитные организации раскрывать информацию об условиях предоставления услуг, включая переводы через СБП и использование электронных средств платежа. Как сообщают «Известия», исключением станут электронные кошельки. Все сведения должны будут размещаться в отделениях банков и на официальных сайтах. Отмечу, что документ вступает в силу с 1 сентября 2027 года. Эндокринолог Зухра Павлова сообщила, что регулярное употребление яиц снижает риск болезни Альцгеймера. Как пишет Лента.ру, специалист объяснила, что яйца содержат специальные вещества, которые поддерживают память и защищают клетки мозга. При употреблении нескольких яиц в неделю риск деменции снижается на 20%, а при ежедневном – на 27%. «Яйца – не таблетка, но хорошая инвестиция в память в пожилом возрасте», – сказала врач. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».

0: улице.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Мне светло.
5: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто к

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В образовательных учреждениях Костромы началась подготовка к новому учебному году. В России увеличили объем нагрузки для младшеклассников. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. В Костроме стартовала подготовка школ и детских садов к началу учебного года. Как передает пресс-служба городской администрации, в учреждениях уже ведутся косметические ремонты, обновляются инженерные системы и пищеблоки. А в 5 детских садах по поручению губернатора Сергея Ситникова заменят асфальтовое покрытие. Также по национальным проектам «Молодежь и дети и семья» капитально отремонтируют школу номер 14 и корпус детского сада номер 54. А еще будет обновлен фасад одного из зданий гимназии номер 1. С 1 сентября в российских школах изменится объем учебной нагрузки для учеников начальных классов, сообщает Лента.ру. Согласно новым нормам, общий объем аудиторных занятий для учеников с 1 по 4 классы за 4 года обучения должен составлять от 2966 до 3305 академических часов. Отмечу, что ранее допустимый диапазон был немного шире. От 2954 до 3345 часов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Летний, жаркий, твой «Радио Ваня».

0: звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Окна, двери, потолки, Росстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Давим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

кем. Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» ИП «Пивоваров». Новый бассейн «Чемпион» в Костроме будет принимать почти 160 тысяч посетителей в год. В России разрабатывают вакцину от аллергии на кошек и собак. Всем привет на Радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. Губернатор Сергей Ситников и глава Костромы Олег Балаховец проверили новый бассейн на улице Индустриальной, передает пресс-служба городской администрации. Объект построен с применением быстровозводимых технологий, что позволило сэкономить средства. Площадь комплекса 1500 квадратных метров. Бассейн имеет 6 дорожек по 25 метров. Детское второе дно, тренажерный зал, раздевалки и медицинский кабинет. Ожидаемая годовая нагрузка до 160 тысяч посетителей. Отмечается, что уже набирают детские группы. А еще здесь будут проводить занятия по областной программе «Обучение плаванию». Также Сергей Ситников поручил задействовать бассейн для абилитации участников и ветеранов СВО. В Сеченовском университете ведется работа над первой вакциной от аллергии на домашних животных, пишут «Известия». Как сообщила сотрудник лаборатории иммунологии Ксения Рябова, препарат от аллергии на кошек уже ожидает клинических исследований, а вакцина от собак в активной разработке. Также ученые создали тест-систему «Аллергочип РФ» для выявления чувствительности более чем к 120 аллергенам. В будущем планируется выпускать региональные версии тестов с меньшим количеством компонентов, чтобы сделать диагностику более доступной. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации «Радио Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официант и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
5: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44». Огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
6: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-300-010-153.
7: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радио Ваня. Лето. Отпуск.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: твой личный сорт. Мы до краев.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костроме увеличат расходы на праздники за счет туристического налога. В Госдуме предложили ввести федеральные выплаты за 5 и 10 лет брака. Раскрыта стоимость дня путешествия по России летом. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. В городской думе приняты поправки в бюджет на 2026-2028 годы, которые предполагают увеличение трат на проведение городских мероприятий. Как передает Кострома Тудей, средства на это поступят от туристического налога, действующего с января прошлого года. Напомню, что за 2025 год в областную казну поступило 23 миллиона рублей. Часть из этих денег уже направили на благоустройство Ботниковского сквера, установку навигации для гостей и светодиодных экранов с картой города. Депутаты Госдумы предложили ввести федеральные выплаты для молодых семей к годовщинам брака. 5 тысяч рублей за 5 лет совместной жизни и 10 тысяч за 10 лет соответственно. Как сообщает «Известия», сейчас подобные меры действуют лишь в некоторых регионах. Парламентарии считают, что такие выплаты помогут укрепить институт семьи. Также там предложили подумать над ежегодной выплатой для многодетных семей. Аналитики подсчитали средние траты на день отдыха в российских городах этим летом. Как пишет Лента.ру, в сумму включены проживание и два приема пищи. Самыми дорогими направлениями стали Петропавловск-Камчатский, Нижний Новгород и Псков – 10-11 тысяч рублей в день. В десятку также вошли Южно-Сахалинск, Калининград, Петербург, Сочи, Владивосток, Великий Новгород и Казань. А вот бюджетнее всего в Барнауле, Кемерове, Астрахани и Сургуте, где день обойдется не дороже 6 тысяч рублей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации Радио Ваня.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
7: Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

0: ближе и роднее. Радио Ваня.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

пожары на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Проект «Костромы по благоустройству» еще одного участка набережной участвует во всероссийском конкурсе. Госдума приняла закон о раскрытии условий банковских услуг. Стала известна неожиданная польза яиц на завтрак. Всем привет на радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. Проект благоустройства участка набережной от Костромского Кремля до улицы Горной подан на 11-й всероссийский конкурс Минстроя, передает пресс-служба городской администрации. Напомню, что в прошлом году Кострома уже побеждала с проектом «Течение времени», получив 68 миллионов рублей на работы у нового речного причала. А вот новая заявка предполагает создание входной и прогулочной зон, а также пространство для мероприятий с амфитеатром. Отмечается, что итоги конкурса подведут в конце июля-начале августа этого года. Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон, обязывающий кредитные организации раскрывать информацию об условиях предоставления услуг, включая переводы через СБП и использование электронных средств платежа. Как сообщает «Известия», исключением станут электронные кошельки. Все сведения должны будут размещаться в отделениях банков и на официальных сайтах. Отмечу, что документ вступает в силу с 1 сентября 2027 года. Эндокринолог Зухра Павлова сообщила, что регулярное употребление яиц снижает риск болезни Альцгеймера. Как пишет Лента.ру, специалист объяснила, что яйца содержат специальные вещества, которые поддерживают память и защищают клетки мозга. При употреблении нескольких яиц в неделю риск деменции снижается на 20%, а при ежедневном – на 27%. «Яйца не таблетка, но хорошая инвестиция в память в пожилом возрасте», – сказала врач. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
6: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 30 010 150 3.
7: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
9: Алло!
8: Летний, жаркий, твой «Радио Ваня».

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: В образовательных учреждениях Костромы началась подготовка к новому учебному году. В России увеличили объем нагрузки для младшеклассников. Ученые связали риск набора веса с коротким сном. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Александр Баркалов. В Костроме стартовала подготовка школ и детских садов к началу учебного года. Как передает пресс-служба городской администрации, в учреждениях уже ведутся косметические ремонты, обновляются инженерные системы и пищеблоки. А в 5 детских садах по поручению губернатора Сергея Ситникова заменят асфальтовое покрытие. Также по национальным проектам «Молодежь и дети и семья» капитально отремонтируют школу номер 14 и корпус детского сада номер 54. А еще будет обновлен фасад одного из зданий гимназии номер 1. С 1 сентября в российских школах изменится объем учебной нагрузки для учеников начальных классов, сообщает Лента.ру. Согласно новым нормам, общий объем аудиторных занятий для учеников с 1 по 4 классы за 4 года обучения должен составлять от 2966 до 3305 академических часов. Отмечу, что ранее допустимый диапазон был немного шире. От 2954 до 3345 часов. Ученые из Колумбийского университета выяснили, что сокращение сна на 1,5 часа в течение 6 недель ведет к набору веса и снижению активности. Как пишут «Известия», в исследовании приняли участие 95 взрослых, привыкших спать по 7-8 часов. За время эксперимента участники прибавили в среднем около 0,5 килограмма. А время малоподвижного образа жизни увеличилось на 17-30 минут в день. По словам ученых, недосып такого типа характерен для трети взрослого населения и со временем может привести к серьезным проблемам со здоровьем. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня. Лето.

Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика свитером. Кстати, кофе было отвратительным. Кстати, ты была восхитительна.

принцесса и хулиган. Здесь все ясно, без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: сильны. Кстати, ты была восхитительна.
1: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» ИП «Пивоваров». Новый бассейн-чемпион в Костроме будет принимать почти 160 тысяч посетителей в год. В России разрабатывают вакцину от аллергии на кошек и собак. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. Губернатор Сергей Ситников и глава Костромы Олег Балаховец проверили новый бассейн на улице Индустриальной, передает пресс-служба городской администрации. Объект построен с применением быстровозводимых технологий, что позволило сэкономить средства. Площадь комплекса 1500 квадратных метров. Бассейн имеет 6 дорожек по 25 метров. Детское второе дно, тренажерный зал, раздевалки и медицинский кабинет. Ожидаемая годовая нагрузка до 160 тысяч посетителей. Отмечается, что уже набирают детские группы. А еще здесь будут проводить занятия по областной программе обучения плаванию. Также Сергей Ситников поручил задействовать бассейн для абилитации участников и ветеранов СВО. В Сеченовском университете ведется работа над первой вакциной от аллергии на домашних животных, пишут «Известия». Как сообщила сотрудник лаборатории иммунологии Ксения Рябова, препарат от аллергии на кошек уже ожидает клинических исследований, а вакцина от собак – в активной разработке. Также ученые создали тест-систему «Аллергочип РФ» для выявления чувствительности более чем к 120 аллергенам. В будущем планируется выпускать региональные версии тестов с меньшим количеством компонентов, чтобы сделать диагностику более доступной. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации «Радио Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня»!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.
2: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
3: Окна, двери, потолки, Росстрой.
4: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
3: Росстрой.
4: 770908.

0: Классно МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимые консультации со специалистом.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Руки вверх. Холодно.

0: когда встречаешь новый день в ЖК «Светло», выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную, любуешься озером, парками и садами, живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. «Светло». Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
1: Не светло.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
5: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» ИП «Пивоваров». В Костроме увеличат расходы на праздники за счет туристического налога. Раскрыта стоимость дня путешествия по России летом. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. В городской думе приняты поправки в бюджет на 2026-2028 годы, которые предполагают увеличение трат на проведение городских мероприятий. Как передает Кострома Тудей, средства на это поступят от туристического налога, действующего с января прошлого года. Напомню, что за 2025 год в областную казну поступило 23 миллиона рублей. Часть из этих денег уже направили на благоустройство Ботниковского сквера, установку навигации для гостей и светодиодных экранов с картой города. Аналитики подсчитали средние траты на день отдыха в российских городах этим летом. Как пишет Лента.ру, в сумму включены проживание и два приема пищи. Самыми дорогими направлениями стали Петропавловск-Камчатский, Нижний Новгород и Псков – 10-11 тысяч рублей в день. В десятку также вошли Южно-Сахалинск, Калининград, Петербург, Сочи, Владивосток, Великий Новгород и Казань. А вот бюджетнее всего в Барнауле, Кемерове, Астрахани и Сургуте, где день обойдется не дороже 6 тысяч рублей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации «Радио Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наша цена не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
4: Росстрой.
5: 770908.
6: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка». Город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет на Радио Ваня, в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Завтра в Сиднее будет не очень-то тепло. Днем температура воздуха поднимется всего до плюс 16. А вот Кострому будут согревать лучи летнего солнца. Днем до плюс 29, ночью до плюс 21 градуса. Малооблачно, осадков синоптики не обещают. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное. 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Коль готовить не хотите? В поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
10: Радио Ваня. Отличная погода.
11: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
10: Летний, жаркий, твой Радио Ваня.
12: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все-таки

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Не светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Ваня. Радио Ваня.

0: скучаю сквозь бред.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
2: При звонке с незнакомого номера нельзя включать демонстрацию экрана. Главной причиной тревоги у россиян стало ощущение неопределенности. Индонезия, первой в мире, начала использовать топливо из пальмового масла. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Людям, позвонившим с незнакомого номера, нельзя сообщать коды из СМС и включать по их просьбе демонстрацию экрана на телефоне. В любой непонятной ситуации нужно немедленно прервать разговор. Об этом рассказал РИА Новости доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Если вам поступил звонок с незнакомого номера, не сообщайте неизвестным людям никаких кодов из СМС и не включайте демонстрацию экрана. Ни одна государственная или коммерческая организация не запрашивает коды из СМС, сказал он. Щербаченко отметил, что любую информацию от неизвестных необходимо перепроверять в официальных источниках и звонить на горячую линию организации, сотрудникам которой представился звонящий. При любой непонятной ситуации он посоветовал немедленно разговор прервать. Если человек успел назвать код или передать данные, эксперт рекомендует срочно сменить пароли и уведомить банк о возможном взломе, говорится в сообщении. Мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая россиянам бесплатную психологическую помощь от имени общественных центров. После согласия на консультацию жертве отправляют фишинговую ссылку для ввода личных данных. Главным источником тревожности среди россиян стало ощущение неопределенности и непонимание того, что будет дальше. Об этом рассказал врач-психиатр Андрей Хватков в интервью РБК. Специалист отмечает, что отсутствие ясности и невозможность предсказать будущее сильнее всего давит на психику человека. Индекс неопределенности, непонятности, что будет завтра, послезавтра, через месяц, через год – это основная база, заявил Хватков. При этом психиатр добавил, что повышенная тревога не всегда означает развитие паники. Она может проявляться в качестве усталости, раздражительности и постоянного напряжения, но не обязательно приводит к агрессивному поведению, уточняется в материале. Индонезия, первой в мире, начала использовать топливо с пальмовым маслом, заявил президент страны Прабово Субианто, пишет РБК. Запуск состоялся в городе Караванг в провинции Западная Ява. Государство запустило программу, которая подразумевает обязательное использование смеси дизельного топлива с 50% биодизеля на основе пальмового масла. Это не просто технологическое достижение, это доказательство того, что Индонезия может использовать собственные природные ресурсы на благо своего народа, сказал президент.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка». Город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет на радио «Ваня». В студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Завтра в Сиднее будет не очень-то тепло. Днем температура воздуха поднимется всего до плюс 16. А вот Кострому будут согревать лучи летнего солнца. Днем до плюс 29, ночью до плюс 21 градуса. Малооблачно, осадков синоптики не обещают. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное. 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Коль готовить не хотите? В поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
5: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Ваня. Ближе

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

0: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. В Ленобласти завершают строительство участка высокоскоростной магистрали для тестирования. Известный турецкий актер кино и телевидения дебютирует в российском кинематографе. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. Ведомство выступило с идеей ограничить время, которое несовершеннолетние проводят со смартфонами, ноутбуками и другими устройствами. В документе говорится, что для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания, в том числе подвижными играми, творчеством и общением в семье. Для них время, проведенное с устройством, не должно превышать 20 минут в день. Для детей 3-7 лет 1 часа в день, для детей 7-11 лет 1,5 часов, а для подростков от 11 до 16 лет 2 часов в день, пишет РИА Новости. Из документа также следует, что важно чередовать экранное время с физической активностью, контролировать осанку, а еще зрительную и слуховую нагрузку на ребенка. В Ленобласти завершают строительство участка высокоскоростной магистрали для тестирования. Речь идет о безбалластном отрезке последнего поколения для проекта дороги Москва-Санкт-Петербург. На перегоне Саблино-Тосно под нагрузкой от проходящих поездов Сапсан оценят всю конструкцию железнодорожного пути. От земляного полотна до безбалластных плит, а также стыки и инновационные рельсовые крепления. Дорогу монтируют с точностью до 1 мм с помощью роботизированных тахеометров и собственного программного обеспечения, которое в реальном времени не сверяет положение плит с проектными параметрами. Высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом запустят в 2028 году. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. Певица Бьянка анонсировала новый трек. На фестивале в Санкт-Петербурге она поделилась творческой новостью. Ее новая песня выйдет 31 июля. «Я сейчас в статусе свободной девушки, и я бы очень хотела найти свою любовь, но это все ерунда, потому что я прежде всего певица для своих поклонников. Я написала новый трек «Я машина, я насос». Он будет самым танцевальным и известным этим летом, это 100%, заявила артистка. Турецкий актер кино и телевидения Керем Бюрсин, известный широкому зрителю по сериалам «Постучись в мою дверь» и «Если сильно любишь», дебютирует в российском кинематографе. Это будет мелодрама под названием «Любовь вне расписания». Премьера намечена на февраль 2027 года. Сюжет пока держится в секрете, но обещана история о сложных отношениях двух людей, чьи чувства оказываются сильнее любых обстоятельств.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Радио Ваня» бодрит и освежает.
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом. Тонем в прелюдиях, море предательское.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе, не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик, он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка». Город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет на радио «Ваня», в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Завтра в Сиднее будет не очень-то тепло. Днем температура воздуха поднимется всего до плюс 16. А вот Кострому будут согревать лучи летнего солнца. Днем до плюс 29, ночью до плюс 21 градуса. Малооблачно, осадков синоптики не обещают. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное. 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%. Согласно сервису «Яндекс.Погода».
6: Коль готовить не хотите? В «Поварешку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварешка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если душу на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.

одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: моя любовь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
2: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
3: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
2: Прям так и написать? Да. Так и написать?
3: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

радио «Ваня».

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Летний, жаркий, твой «Радио Ваня».

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Такси прилетит через несколько минут.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?